0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Russian.
2: Перепись населения прошла во вторник, 11 августа. Участие обязательно для всех домохозяйств. Еще не поздно заполнить форму. Зайдите на census.abs.gov.au/russian или наберите 1800-181-227. Одобрено Австралийским бюро статистики Канберра.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: 3ZZZ.
0: 3ZZZ, 92.3 FM.

Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете независимую русскую программу по радиостанции 3ZZZ 92,3 МГц FM. Наши передачи выходят в эфир по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера. Сегодня 28 августа 2026 года. Эту программу подготовила Жанна Габибова.

0: Жизнь все расставит по местам. Будем надеяться. Новости науки. Почему касатки приносят людям еду? Касатки – животные социальные. Они часто делятся добычей друг с другом. Но ученые зафиксировали несколько десятков случаев, когда морские млекопитающие пытались поделиться пищей с человеком. За 20 лет ученые собрали сведения минимум о 34 случаях, когда касатки приносили людям добытую еду. Происходили такие ситуации в самых разных частях Мирового океана. Морские животные подплывали к людям и оставляли перед ними угощение. Еда эта бывала достаточно разнообразной. Рыба, млекопитающие, птицы и водоросли. Касатки ждали, как отреагируют на предложение люди. И иногда повторно предлагали добычу, если человек отказывался. Касатки часто делятся добычей друг с другом. Как предположили исследователи, с помощью угощения касатки иногда пытаются наладить контакт и с другим видом, в этом случае с человеком. Также ученые не исключили, что у такого поведения может и не быть конкретной цели. Касатки могут, например, просто заигрывать с человеком или проявлять любопытство. Врач рассказала, как распознать у себя синдром отложенной жизни. Саботаж отдыха, жизнь в режиме постоянной подготовки и отсутствие удовлетворенности текущими успехами может указывать на синдром отложенной жизни. Об этом газете «РУ» рассказала кандидат медицинских наук Ирина Крашкина, врач-психотерапевт. По словам врача, синдром отложенной жизни – это не заболевание, а психологическое состояние, при котором человек постоянно переносит отдых, удовольствие и важные решения на будущее, ожидая подходящего момента. Обычно на эту проблему указывает частое использование фраз: «Вот закончу учебу, тогда начнется настоящая жизнь. Вот заработаю достаточно денег, тогда позволю себе отдых. Вот похудею, найду работу мечты или встречу подходящего человека. Тогда стану счастливым или счастливой». Другим признаком такого состояния становится обесценивание настоящего. Даже после достижения цели человек быстро переключается на следующую и почти не испытывает удовлетворения. Другой распространенный признак – убеждение, что отдых и удовольствие необходимо заслужить. Чтобы не превращать жизнь в бесконечное ожидание, специалист рекомендует возвращать небольшое удовольствие в повседневность. Это могут быть прогулки, встречи с близкими, хобби или время без телефона и социальных сетей. Еще один способ – замечать уже достигнутое. Нужно периодически спрашивать себя, что в жизни уже хорошо, какие прежние цели удалось реализовать, и что приносит радость сейчас, советует специалист. При этом полностью отказываться от планирования будущего не нужно. По словам эксперта, ставить цели, копить деньги и развиваться профессионально нормально. Проблема возникает тогда, когда будущее полностью заменяет настоящее. Счастье редко приходит в один конкретный момент – когда все проблемы исчезают. Чаще оно складывается из ежедневных действий и способности замечать ценность текущего этапа. Да, жить непросто. Слушаем жизнерадостную песню.
1: Я пришел в этот край.

0: Чем богаты Курилы? Рассказывает морской геолог Константин Ранкс.
1: Всем привет!
2: Владимир Путин отправился на Курилы впервые за 26 лет своего правления. Это спровоцировало политический и дипломатический скандал с Японией. А что это за место географическое? И я так понимаю, что для вас это не чужая история. Курилы, Дальний Восток. Расскажите, что это за место, как оно устроено и что оно из себя представляет?
1: Надо сказать, что первая и главная ошибка, когда европейцы говорят о Курилах, это о том, что это представляется как какие-то голые несколько скал и типа того, из-за чего там весь сыр-бор, например, у России с Японией. Но дело все в том, что Курилы — это нечто большее, мягко говоря. Это примерно 56 островов, суммарно их площадь, больше 10 тысяч квадратных километров, это самих островов, а это на минутку 4 Люксембурга, или вот Косово, почти один в один. То есть это все-таки довольно большая земля, это раз. Второе. Эта территория раскинулась в длину на 1200 километров, от Хоккайдо до Камчатки. Кстати, разговоры с Японией как раз идут о южных Курильских островах. Но Южные Курильские острова – это не просто скалы, это нечто самое вкусное. И, в принципе, можно сказать, ни одна бы страна не отказалась от такого золотого в буквальном смысле слова подарка. Самое интересное, вот с точки зрения геологии, там есть вулкан под дивным названием Кучерявый. Вот этот вулкан рождает металл рений, то есть происходит процесс выноса атомов этого металла, связанных, они связываются с серой, образуется особый уникальный металл, ренит, рений-С2, и этот металл оседает на склонах, на камнях, склонах этого вулкана. Металл рений – это редчайший, это не редкоземельный, это так называемый переходной металл, который востребован при производстве турбин высокоскоростных, ракетных двигателей и прочих вещей. И это единственное на данный момент место на нашей планете, где вот сейчас происходит этот процесс металлообразования, образования месторождения. Его, правда, сейчас не добывают там. Он как бы приглядывается к нему. Кроме этого, на этих островах есть золото. Примерно оцениваются запасы в 2000 тонн. Серебра около 10 тысяч тонн. Несколько сот тысяч тонн железа и где-то под 100 тысяч тонн, может, чуть меньше, титана. В общем, короче говоря, вот мы добываем полезные ископаемые в тех местах, где когда-то происходила вот такая активная геологическая жизнь. И Курильские острова, они образуются за счет чего? За счет того, что Тихоокеанская плита подныривает, это называется субдукция, подныривает под плиту евразийскую, хотя на самом деле это североамериканская плита, но под материковую плиту подныривает. И вот как раз там-то и происходит вот этот вот процесс магмообразования и вот этих всего вот этого вулканизма. Если так сравнивать, то Курильские острова — это роддом планеты. Вот. А, допустим, вот наша территория — это уже кладбище. Так что это место очень интересное с геологической точки зрения. Ну и самый главный интерес, конечно, на данный момент, это то, что вокруг каждого острова 200-мильная экономическая зона. И это огромные рыбные запасы. Это и крабы, это всевозможные донные животные. Это, я уж не говорю про рыбу, которая там разная. И сельти-васи, и лососевые, и палтус, и так далее, и тому подобное. Тем более, что вот на вот эта фабрика, которая находится в Южно-Курильске, она как раз продвинутая. Она занимается тем, что не просто морозит и пакетирует, она занимается более глубокой переработкой рыбы. Там ведь можно даже полезные биологические вещества получать из отходов рыбного производства. Я уж не говорю про то, что сама рыба, она, на нее есть вечно спрос в Азии. Для азиатов рыба – это больший даже фундамент, так скажем, белкового питания, чем свинья, ну, чем свинина или птица, например. Поэтому, в принципе, Курильские острова, они все время находились в таком, как бы в такой тени, потому что, когда о них говорили, то даже люди вроде бы образованные упоминали такие фразы: «А, там несколько скал, где-то там в Тихом океане, кому они нужны», сами не удосужившись туда слетать. Ну, а сейчас, по большому счету, я как понимаю, что к этим скалам, к этим островам большой экономический интерес. Интерес он там есть и военно-политический, разумеется. Так что, и понятно, например, для чего и кому они нужны. Эти скалы, вот этот, эти Курильские острова, особенно Южно-Курильские и Турук, это острова 21 века. Вот так скажем. Это вам тут и рыба, это тут вам и аквакультура, тут вам и ценные металлы, и золото, и серебро. И вообще, собственно говоря, это контроль за глубоководные проливы выхода в Тихий океан из Охотского моря. Так что, как ни крути, вот, это очень ценный актив. И если перестать смотреть, например, из Москвы на юг, да, вот, или на запад, а посмотреть на восток, то вдруг обнаруживается, что там за 7000 километров как раз и есть те места, куда стоит приложить усилия. И людям, и, как говорится, и государству в целом.
2: А что касается климата и условий для проживания, то есть насколько они комфортны и удобны для проживания больших групп людей?
1: Ну, скажем так, вот, например, на севере Курил, который рядом с Камчаткой, там зима такая, снежная зима, вот, потому что она на 1200 километров, считайте, севернее. А на южных Курилах растет бамбук, цветет магнолия. В общем, собственно говоря, там климат именно муссонный, океанический. Он очень близок к климату Хоккайдо. Там, если выпадает снег, то выпадает снег. Много, но он тут же может растаять, потому что вокруг океан, он не замерзает никогда. И по этой причине там для тех людей, которые привыкли к климату, ну, например, Ирландии, Шотландии, Исландии, это тот же самый стиль климата. Поэтому я знаю людей, которые, и сейчас вот, да, которые уезжали с Курил на Большую Землю, а через какое-то время, это еще до войны было, а через какое-то время возвращались назад, и не потому, что плохо там, вот, а просто потому, что они привыкали к определенному стилю жизни. Половить рыбу. Ну так, извините, не какую-то там, извините меня, окушка какого-то. А уж так рыбу, так рыбу. И, допустим, само наличие вулкана. Вот когда, знаете, жители Северо-Курильска, у них там вулкан такой, Эбеко есть. Ну, он начал извергаться. И они гостям говорят: ну вот вулкан извергается. Ну для кого-то это, ах, боже мой, там все ж трясется. А для них это, ну вот, извергается вулкан. Развлечение, пойдем тюленей смотреть. Там тюлени что-то показывают, тюлени показывают. Ну, правда, надо сказать, что тюлени тоже показывают, что они не глупые какие-то существа, не устрицы. Да они как раз как-то умеют с людьми играть. В общем, короче говоря, есть люди, которым там хорошо. Их никогда не будет много. Миллион туда не переселится. Да? Но то, что там будут люди, которые там нравятся и которые могут вложить свои усилия, то и если государство не будет закрывать на это глаза, как было и в то время, нельзя бы, конечно, идеализировать и советские времена, вот, что иногда делают, но и последующие тоже было такое вот, отношение. То есть, можно сказать, вопреки отношению Москвы, там все-таки что-то делалось, и люди там жили. И они считают, вот очень важный момент, они эту землю считают уже своей, потому что сколько поколений там уже народилось. Эти люди считают, что это их земля, вот, и они хотят там жить, чтобы там было хорошо. Поэтому, как говорится, я думаю, что наверху посмотрели, что нужно как-то поглядеть на Дальний Восток все-таки с большим вниманием, чем было до этого.
2: А что касается Японии, поскольку вот вы как раз рассказывали, что работали на судне с японским оборудованием, и была кооперация у Советского Союза и Японии, ну, там было несколько случаев, например, с вакцинами от полиомиелита Японии и Советский Союз сотрудничали, но это ведь нерешенный вопрос с войны 45-го года. Япония считает это своими территориями. Мирного договора между тогда СССР и Японией не было. Россия как правопреемница СССР, ну, по крайней мере, так себя объявляла, тоже этот мирный договор не заключила. И вот эта политическая коллизия, которая остается актуальной. А вообще вопрос Курил, вот на... Не знаю, приходилось ли вам там бывать?
1: Приходилось, но вопрос вот в чем. Дело все в том, что я общался и с японскими коллегами по этому поводу. Ну, они вообще, что такое Восток? Восток – дело, Дальний Восток – это совсем тонкое, другая психология. Нужно понимать, что при наличии отсутствия мирного договора Япония построила для Советского Союза суперсовременное по тем временам научное судно, вот, которое как бы никогда не заходила окончательно в Советский Союз, поскольку базировалась в погранзоне на Сахалине. Вот такой каверзный подход. Японцы, с одной стороны, понимают, что есть политика – это одно, национализм – это другое, а выгодная торговля – это где-то третье. Они очень четко все могут разложить. И даже вот сейчас, во время войны, у них всегда возникают к другим, так скажем, тем же американским коллегам свои как бы резоны, почему они так или иначе должны взаимодействовать с соседями. То есть японцы, они очень такие многообразные, как и все жители вот этого Дальнего Востока. Там штампом невозможно одним все описать. Поэтому я думаю, что, с одной стороны, они по-прежнему будут выступать со своими требованиями, а россияне будут выступать со своими требованиями, но я не исключаю, что, как говорится, чуть изменится ветер, и они тут же начнут опять взаимодействовать с экономической точки зрения. Они, например, в советское время организовывали так называемые лодки мира, собирали людей, которые когда-то жили на Курилах, там возили. Были разные мероприятия такие. Так что все это достаточно может быть гибкое. Тем более, что у Японии, конечно же, сейчас есть куча гораздо более серьезных проблем, чем в северной территории, если уж так говорить. Вот эта проблема демографии в Японии катастрофическая. Но, как говорится, а забывать про северные территории тоже ни одна политическая сила не может себе позволить такое. Поэтому этот процесс, мне кажется, он будет продолжаться, об этом будут говорить, но это не означает, что это казус белли, повод к войне. Нет, это как бы такой постоянный способ надавить на соседа. Вот. А уж торговаться-то они тоже умеют по полной программе. Вот. И они действуют очень интересно. Почему они помогали советам вот с научной техникой, чтобы проводить исследования шельфа Сахалина? А потому что они, и так и получилось, рассчитывали получить газ и нефть сахалинского шельфа для себя на особо выгодных условиях. То есть они обладают способностью мыслить на десятилетия вперед и понимать, что никогда не существует вечных врагов и вечных друзей. Вот это очень важная вещь, важный элемент их философии.
2: Сейсмоактивность, учитывая, что там вулканическая активность, это сейсмоактивная зона, как мы понимаем.
1: Насколько конечно, трясет еще как.
2: И как там это?
1: Ну, трясет, подпрыгивает, звенит. Но, во-первых, люди к этому привыкают. Человек вообще ко всему привыкает. Во-вторых,

0: Это ж не означает, что там происходят извержения такие, которые все сносят на своем пути. Это другой тип. Эти вулканы работают, можно сказать так, что эта система постоянно находится в рабочем состоянии. Существуют определенные уже отработанные схемы поведения. Например, в цунами. Цунами там – это очень серьезная вещь. Все знают печальный опыт северокурильских цунами. Это было больше 60 лет тому назад. Но, в принципе, это уже все знают, как себя вести, когда происходит то или иное явление. Работают свои местные штабы, которые предупреждают, что нужно делать, если вот угроза цунами, все бегом наверх. То есть это уже какая-то отработанная схема. Люди привыкают к этой жизни, понимают, что нужно жить, вести себя, как говорится, сообразно этим условиям, и все. Так что, если на тебя это сильно влияет, то, конечно, ты жить там не будешь. Например, на том же Сахалине такой яркой проблемы вулканизма, естественно, нет. Поэтому там, как говорится, и вроде бы и потеплее. Вот. А на Курилах есть, но зато другие, вот есть люди говорят о том, что он говорит, мы все время здесь чувствуем, что Земля, она живая. Вот как сейчас землетрясение было в Колумбии, там есть уникальное место, вот, где происходят постоянные землетрясения, они не прекращаются вообще, нон-стоп. И там все ученые всего мира приезжают в свои станции, исследуют это дело. Местные жители говорят, что если Земля не трясется, то она умерла. То есть для них вот это все является как бы свидетельством того, что она дышит. Вот есть люди, которым нравится такая Земля.
1: А что произошло в Колумбии? Сильное землетрясение, учитывая, опять же, да, сейсмоактивная зона, но иногда что-то выходит из-под контроля, ну, скажем, трясет всегда, но здесь и разрушения, и пострадавшие, и погибшие, и так далее.
0: Ну да, но надо сказать, что это не первый раз. Во-первых, надо сказать, глубина очага там больше 100 километров. Магнитуда 7,4 – это много. Ну, в общем, любопытно то, что вот это типа сейсмическое гнездо, я специально прочитал то, что так запомнить невозможно для меня. Укараманга. Это вообще второе по активности гнездо промежуточных землетрясений на Земле. Там до 40 микротолчков в день на глубине 140-160 километров. Поскольку это постоянно трясется, то, естественно, там самое место, где можно заниматься полноценными сейсмологическими исследованиями. Любопытно, что вот город Богота, который является столицей страны, он расположен на дне высохшего древнего озера. И из-за того, что под ним грунты мягкие, которые образуют такой резонансный эффект для сейсмических волн, здания достаточно заметно покачиваются. Но местные жители знают, что так и должно быть. Они уже к этому привыкли. Хотя, да, факты есть. Что в ряде мест, я вот посмотрел смотку, произошло, это землетрясение достаточно глубокое, произошли разрушения, но надо сказать, что это нельзя назвать той катастрофой, которая для Колумбии ну, небывалая. Это, да, это всегда каждая гибель человека, это большая трагедия, но это то, что бывает. Это действительно характерный, весьма интересный для ученых, конечно же, это очаг. Так что, в принципе, что вот это Колумбия, что Курилы, это земля для определенного рода людей. Есть же, например, те люди, которые боятся сесть на мотоцикл, а есть, которые только на нем и любят кататься. Хотя мы все знаем, что мотоцикл – штука опасная. В том числе для тех, кто на нем ездит. Но ездит. Так и тут есть люди, которые живут там. А про японцев, посмотрите, они же тоже на вулканах живут. И землетрясения, и вулканы. Это фактически сформированная культура. Культура, когда вы понимаете, что ничего вечного нет. Что все вокруг вас меняется. И вы меняетесь, и жизнь вокруг вас меняется. Вот. И поэтому, да, это очень интересное место. Мне интересно то, что российские власти столько времени занимаются бесплодными разговорами там о Константинополе, там в Черноморском регионе. Это мое личное мнение. И нету вот этого, что называется, мощного движения туда, где как раз человеческие руки больше всего и нужны, и где действительно энергичные люди могут себя проявить положительным образом, что очень важно. Всего доброго.
2: Попробовала найти песню про Курилы. YouTube выдал такой выбор. Она курила. Я не курила. Плакала и курила. Marlboro. Моя бабушка курит трубку. Накуролесили. И тому подобное. Вот видите, мы никогда не ассоциировали Курилы с курением. А компьютер думает по-другому. Все-таки нашла песню.

0: Времена меняются.
1: Раньше ели все и жили до 100 лет. Хлеб, картошка, молоко. Знакомо? Кто из вас мне писал уже об этом? Видео для вас. Я же Злюка рассказываю про яды из еды и посягнул на самое святое. А знаете, в чем дело? Ваша бабушка была права. Но вы живете в другом мире, и это меняет все. Я Василий Генералов, невролог, профессор, доктор наук. 30 лет я работаю в тяжелой неврологии. Я не воюю с памятью ваших предков. Я объясняю, почему то, что работало тогда, теперь вас убивает. Медленно и планомерно. Ваша бабушка вставала в 5 утра. Огород, скотина, поле, дрова. Она сжигала съеденную картошку. Крахмал уходил в мышцы, а не в жировые депо. И не кормил грибы в кишечнике. Ее митохондрии постоянно обновлялись. Физический труд это делает лучше любой таблетки. Ее хлеб был другим. Без глифосата, без улучшителей, без консервантов. Пшеница тогда содержала в 7-8 раз меньше глютена, чем современные селекционные сорта. Ее молоко было от одной коровы во дворе. Без антибиотиков, без гормонов роста, без пастеризации в промышленных температурах. А это убивает все живое. И главное, у нее не было того, что есть у вас. Не было глифосата в каждом зерне. Не было пластика в воде. Не было электромагнитного фона 24 часа в сутки. Не было хронического стресса офисного человека, который сидит 8 часов, не двигается и ест ту же картошку. И еще один секрет. Она ела меньше. Меньше, чем вы. У нее не было перекусов, у нее не было булочек, у нее не было постоянного ем, ем, ем, ем. Ее организм справлялся, а вот ваш уже нет. Вы не можете есть, как она, потому что вы не живете, как она. Вы едите ее еду, но без ее физической нагрузки, без ее чистых продуктов и без ее иммунитета, не скомпрометировано тремя поколениями антибиотиков и химии. И вы едите эту еду, но в 3 раза больше, чем ела она. Еще один факт. Долгожители прошлого – это выжившие. Мы помним тех, кто дожил. Мы не считаем тех, кто умер в 40 от инсульта, в 50 от инфаркта и в 30 при родах. Что делать с этим знанием? Надо взять то, что работает до сих пор. Она ела субпродукты. Это печень, сердце, костный бульон. Это работает. Вот и возьмите это. Она не ела сахар каждый день. Он был праздничным. И это тоже возьмите. Она двигалась. Найдите свой способ. Не обязательно огород. Уважение к предкам – это не копирование их тарелки, а понимание принципов, на которых держалось их здоровье. Уважайте предков и берегите свой ресурс –

0: Не у всех есть чувство юмора.
1: У меня чувства юмора вообще нету. Вот смотрю на юмористов, что-то не врубаюсь. Такая беда. Муж расскажет анекдот, и я не понимаю. Он говорит, у тещи должно быть два зуба. Один, чтобы зятю пиво открывать, а другой, чтобы все время болел. Я с ним не согласилась, это же неправильно. Зачем зубом открывать? У нас открывалка есть. И мама нам все время помогает. А зуб заболит, она не сможет помочь. Что это такое вообще за безобразие? Он кислым становится, огорчается. Тоска с тобой ненасмертная. И вдруг сообщает мне, меня с работы выгнали. Ой, я так и осел на пол. Как? А детей чем кормить? Он ржет. Розыгрыш! Сегодня 1 апреля! Ничего себе розыгрыш! Как-то из-за угла выскочил, надев на себя мой черный чулок. Ограбление! Руки вверх! Я снова на пол рухнул. Он рукой махнул. Заплакал, ничего не сказал. Скучно ему со мной. Чего я, правда, совсем без юмора. Нехорошо. Потом подумала, а давай-ка я его разыграю. Ну, чтобы ему повеселей стало. Ну, ничего, что 3 апреля, все равно апрель. Он у меня спит очень крепко, понимаете? Я ему, значит, палку привязала длинную к спине, а конец палки к кровати. Обинтовала его всего. Он утром проснулся, хочет встать, а не может. Я говорю, Сашенька, слава тебе, Господи, глаза открыл. Месяц ведь без сознания лежит. Думала, что и попрощаться не придется. У него язык отнялся. Глаза вытаращил, спрашивает, что случилось? Я говорю, ты ночью упал. Позвоночник себе поломал в 3 местах. Не двигайся, не двигайся. А то опять из сознания выбудешь. Он лежит, ничего не понимает. А соседка моя согласилась мне помочь. За дверью стоит наготове. Я ей сказала, войдешь, просто спросишь, как здоровье Саши. А у нее чувства юмора совсем нет. Она влетает и кричит. «Саша, Господи, мог бы еще пожить! Какие твои годы-то? Нина, я тебе черную материю принесла, зеркала завешивать. Ой, Саша, Саша, горе-то какое!» Слушай, у меня просьба, увидишь на том свете маму мою, передай, что у меня все хорошо с Николаем. Да, цветы ее поливаем, кошка жива. Нет, нет, посмотри, он отходит, уже отходит. Я говорю, да нет, еще иди отсюда, не мешай нам прощаться. Она вышла, а мой лежит, ни кровинки в лице. Я говорю ему, Саш, скажи, пожалуйста, как нам жить-то без тебя? Нет у тебя денег? Может, отложил на черный день? У него слезы ручьем, говорит, не может показывать пальцем под шкаф. Нашла там 3000. Загашник его вшивый. Съездила ему пару раз по щекам. Он не за что, за то, Сознание не теряй. А то глаза закрываешь нехорошо. Я не закрываю, я вообще неплохо себя чувствую. Соседка опять влетает. Нин, я что вспомнила? У меня знакомый есть в морге, у него лучший друг на кладбище работает. Можно сегодня прям похоронить. Иди отсюда. Потом решим. После обеда. Иди отсюда. Дай нам попрощаться по-человечески. Она вышла. Мой говорит: Нина, странно, как голова ясная и есть хочется. Я ему говорю: так всегда бывает перед смертью. Это последний прилив сил называется. Сейчас, подожди. Я тебе грелку к ногам положу, еще поживешь минут 15. Принесла ему грелку с ледяной водой. Положила. Ну что, получше тебе? Он говорит: ноги стынут, Нин. Я говорю: ну, тогда давай прощаться. Покайся в грехах. Если есть какие на том свете, тебе все ж полегче будет. Ты мне как, изменял? Он говорит: один раз. Как я начала его лупцевать. Голова у него из стороны в сторону мотается. Того гляди, совсем отлетит. Кричит: Нина, один раз только. Доженить бы. Ой, я на радостях ему добавила. Он говорит: Нин, я ничего не понимаю, я себя хорошо чувствую.

0: соседка влетает, выручает все время. Саш, а ты не хочешь органы продать? Ну, какие тебе не жалко? И семье деньги, и память о тебе живая все-таки останется. Он говорит, нет, не хочу. Соседка говорит, нет, я чего тебе хотел сказать? Ведь мой Николай одного роста с твоим. Ну и что? Как что? Одежда-то от Саши останется? Ну так что? Пропадать ей, что ли, без толку? Ребята ваши переросли отца. А майор, который за тобой ухаживает, маленький. Мой сразу, какой еще майор? Соседка ему говорит, Саша, лежи ты, ради бога, не до тебя сейчас. Тебе это уже не касается. Я ей говорю, ты что делаешь? Что ты нам попрощаться не даешь? И так минут 5 осталось. Иди отсюда. Мой говорит, Нина, тут что-то не так. У меня такой прилив сил. Так меня к тебе тянет. Я ему говорю, разве перед смертью о таком думаю? Я вижу, он поднимается с кровати. Соседка влетает, гроб привезли. Куда ставить? Ой, мой сник сразу начал пальцами одеяло перебирать. Тут уж я перепугалась. Саш, это розыгрыш, говорю. 3 апреля. Ой, господи, наконец у меня юмор появился. Теперь он как хочет разыграть меня, кричит всегда. Нин, я за углом стою, сейчас буду пугать тебя. Он напугает, а я только смеюсь. И он тоже обрадовался, что у меня... чувство юмора появилось.
1: Прослушайте объявление.
2: Русский дом приглашает по многочисленным просьбам жителей Мельбурна. В русском доме начала работать студия цыганского танца. Занятия проводятся каждую неделю в четверг с 5:30 до 7 вечера. Приглашаются мужчины и женщины, юноши и девушки, девочки и мальчики. Иметь танцевальный опыт не обязательно. Важно принести хорошее настроение, удобную обувь, а женщинам широкую юбку в 2 солнца. Связаться с руководителем этого танцевального коллектива, который он, несомненно, вырастет дальше, с Натальей, можно по телефону 04-78-905-423. 04-78-905-423 или через Facebook Наташа Джипси, английскими буквами Наташа Джипси. Итак, русский дом приглашает в студию цыганского танца. Каждый четверг с 17:30 до 19 часов. Русский дом, 118 Грив Стрит, Фицрой.

Театр живой поэзии «Эмпирей» приглашает 5 сентября в Мельбурне. Только один показ в Австралии. Продажа билетов началась. https://www.trybooking.com/dltmk или звоните в Русский дом. Лауреат международных фестивалей профессиональных театров «Театр Эмпирей» представляет спектакль «Манекены» в субботу 5 сентября в 6:30 вечера в «Фоеникс Сиэтл». Это поэтическая философско-психологическая драма с элементами комедии и мюзикла, основанная на реальных событиях. Спектакль о том, как в эпоху искусственного интеллекта человек может потерять способность мыслить и чувствовать. И о силе искусства, способной это остановить. Захватывающий сюжет, живая поэзия, мощная актерская игра, завораживающий видеоряд – и прекрасная музыка от классики до рока создают гипнотическую атмосферу, погружая зрителя в таинственный мир образов. Автор, режиссер и исполнитель главной роли – художественный руководитель театра «Эмпирей» Вячеслав Миллер.

Передача подошла к концу. Слушайте нас по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера на волнах радиостанции 3ZZZ 92,3 МГц FM. Сегодняшнюю передачу подготовила Жанна Габибова. Всего вам доброго и спокойной ночи!

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ Georgia Op on Fair FM.
2: 有容易种的就给您找些种朋友家马铁圈的那样啥东西啊对出不得去路西海哦蒙多海路北摩海头周头木做下头有人把铁圈的北京的就自己的北铁圈哦啥的铁北湖的铁湖的铁圈的桌铁北中的就给您找我要做的铁圈是列阿美加加拿大坏技术的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的铁圈的